0: 카자흐스탄의 수도 아스타나입니다. 전통과 현대가 잘 어우러진 이 도시 한켠에 한국어와 한글을 가르치는 세종학당이 있습니다. 수강생의 상당수는 고려인 후손들. 오늘은 한글로 자신의 이름을 써보는 행사가 있습니다. 한글을 배운 지 얼마 되지 않은 리리아 씨는 처음 한글로 된 자신의 이름을 받아보았습니다.
1: Для меня прикосновение именно к корейской письменности это всегда очень важно. Это как-то, ну, приближает меня, наверное, к исторической родине. Хоть я и родилась в Казахстане, я казахстанка, я люблю свою родину, но историческая родина это совсем другое. Это же корни. Вот, поэтому мне очень всегда волнительно. И я очень хочу научиться писать хорошо.

0: У нас в семье использовались, оказывается, это с корейского языка брали. И мы, как курьерсорам, часто используем корейский язык тоже. И я часто слышал. В целом, хангук мы часто называем. А то, что это Корея, я даже не догадывался. А, название блюд, кимчи, кимчи-чинге, бибимбап и так далее. А, поскольку я кореец этнически, то самым простым вариантом и культура, и люди больше всего подходят мне именно Корея. Я решил пойти на IT и поступать в Корею.
1: 알수 없이 끌리는 마음. 배우면 배울수록 더 가까워지고 좋아지는 글자. 이들에게 한글은 남다른 의미가 있습니다.